0: курман, галучули, чангали, жары, гали.
1: Свеки, васалы, мясо с младгали и шрепс.
0: Скотами из полугу купа, радио, СВХ, ЛВ.